следующем дую на Гагарин Судачню. В 2005 засвоил на Сбербара. Радио Статус Капсель.

1000 дую на ГГРС удачно. Дышим театр свал на Сбербара. Радио 100 тыс капсель.